0: Всем привет! Вы смотрите и слушаете...
1: Всем привет, дорогие друзья! Сейчас...
2: All right, all right, all right. So...